мы вышли с вокзала. У нас есть карта. Вот так вот выглядит Брюгге в самом начале.

Ну, я вам скажу, куда подниматься. Все, не скажем, куда подниматься.

0: Maybe I should stay out here.
1: Итак, сегодня 25 июня. Россия проиграла Уругваю 3-0. А мы отправляемся всей семьей

0: Era.
1: Так, проверяем на герметичность радиатор. Пробочки такие за.

тебе, смотри, я сейчас, если вы станете на краешек, я высоко подпрыгну. На краешек.

0: day and had lunch with him and then just left.
1: Oh, cool.
0: And then.
2: Вот, смотрите, вафля по 1 евро. Ну, пусть это вас не заманивает, потому что на самом деле это будет 5,50.
3: И вот, дорогие наши зрители, мы можем наблюдать лежбище туристов.

0: требуем оставить нас на второй год и обеспечить традиционно творческую атмосферу.
1: Да!
2: Обещаем вовремя сдавать сочинения и с выражением читать стихи.
1: Обещаем!

0: else, but just to recognize a few, we've got Angela Castana. And maybe you can raise your hand, Angela, wherever you are.
1: Страшной войне 13 миллионов детей. Пусть всегда будет мирное небо, пусть никогда не будет войны, чтобы дети не.
2: Appuie sur le bouton d'abord que ce soit vert.
3: Bouton d'abord.
2: Là, c'est bon.

0: got out of jail.
1: 待ってます。お願いします。
2: お願いします。謎謎。一体
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
1: 执行告诉，
4: 三八请按一下。二号，三号，请吃饭。三号，请吃饭。四号，四零九号。
5: Дубль матриса мотор. Здравствуйте, Сергей.
6: Здравствуйте. Я хочу вам рассказать интервью.
7: I'm Dahlia Chin. I'm a foodist in the Chicago area. I'm here today supporting Famous Fido in their amazing cause.

0: если они кричат, нас снимают, понимаешь? Нельзя.
1: Будем ехать, как мы едем.
2: Мы едем?
1: Мы.

0: 1 minute.
1: It's already going.
2: You're doing it?
3: That's just weird how you
0: set yourself a timer.
2: You know what? Me, it was always my bottom teeth that was screwed.
4: Стас, пару слов, пожалуйста, для наших телерадиокомпаний.
5: Короче, Димон.
6: Прикольная фишка.
4: Ну, там Станислав Кью,
6: добрый день. Нельзя сразу.
7: Я一个特写。
8: 哦，你看，又大又圆，像恐龙蛋。
7: 哪里像恐龙蛋？
8: 但是里面都是芋
7: 圆。恐龙蛋是。